Резидентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Центр FM. Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine. Бай и телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Центр FM. Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Own Boss Shut It Down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня по прогнозам кратковременный дождь ожидается во всех городах вещания Центр FM, причем в некоторых регионах вероятна гроза. В Бресте от 16 до 18 градусов тепла, в Гродно плюс 14-16, в Гомеле плюс 20-22. В Витебске и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. В столице сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

рамки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио. Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Dirty South выпустил долгожданный трек «Lost to be found». Австралийский продюсер Dirty South представил композицию «Lost to be found», которая впервые прозвучала в осеннем микстейпе «Lane 8» в 2025 году. Это первый релиз артиста на лейбле «This Never Happened» в 26-м. Трек выполнен в стиле «Progressive House». Мелодия развивается постепенно, создавая ощущение движения и освобождения. Лирика оставляет пространство для собственных переживаний слушателя. В социальных сетях Dirty South начал публиковать намеки на возможный новый альбом. Проект также выступит на юбилейном мероприятии лейбла This Never Happened вместе с Lane 8.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Сегодня, по прогнозам, кратковременный дождь ожидается во всех городах вещания Центр ФМ, причем в некоторых регионах вероятна гроза. В Бресте от 16 до 18 градусов тепла, в Гродно плюс 14-16, в Гомеле плюс 20-22. В Витебске и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. В столице сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Рациум от Академфарм.
2: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть Рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
3: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
1: Сегодня по прогнозам кратковременный дождь ожидается во всех городах вещания Центр ФМ, причем в некоторых регионах вероятна гроза. В Бресте от 16 до 18 градусов тепла, в Гродно плюс 14-16, в Гомеле плюс 20-22. В Витебске и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. В столице сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: ведущие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Oh, could you love me?

0: Реклама.
1: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Русский трек.

0: Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира.

Новинки ефіра на центрі. Сен і Деймен XTC. Ви на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Jonas Blue выпустил летний сингл «Girl». Британский продюсер Jonas Blue представил новый трек «Girl» на лейбле Defected Records. Композиция передает легкую и беззаботную атмосферу. Ностальгический трек с запоминающимся вокальным хуком. Идеально для тех, кто хочет поддержать свое жизнерадостное настроение. Также доступна расширенная версия для клубов и живых выступлений. Jonas Blue отметил, что источником вдохновения послужила французская хаус-музыка начала нулевых. Простые, цепляющие треки, которые поднимают настроение.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Белорусский трек.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед препараты.
3: Сегодня, по прогнозам, кратковременный дождь ожидается во всех городах вещания Центр ФМ, причем в некоторых регионах вероятна гроза. В Бресте от 16 до 18 градусов тепла, в Гродно плюс 14-16, в Гомеле плюс 20-22. В Витебске и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. В столице сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Белорусский трек.

Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил американского коллегу с юбилеем, сообщает Белта. Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Доля товаров отечественного производства на внутреннем рынке страны растет. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В апреле была скорректирована система ценового регулирования. Нововведения способствовали росту продаж белорусских товаров. Больше других прибавили косметика, одежда, легковые автомобили и велосипеды. В министерстве обсуждают дальнейшие шаги по продвижению своей продукции. В частности, в туристические маршруты на системной основе могут включить посещение торгового центра «Перший национальный гандлёвый дом». Слаженность и командная работа. Маневры на полигоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Подготовку проходят командиры бригад разного назначения и родов войск. Это руководители подразделений западного и северо-западного оперативных командований, бригад сил спецопераций, а также офицеры организационно-мобилизационных подразделений 72-го учебного центра и военной академии. Отрабатывают целый спектр навыков: вождение, стрельба из боевых машин, огневая, тактическая, физическая подготовки. Провести свободное время с пользой. В вузах Гомеля начались молодежные ярмарки вакансий. Одна из первых в Белорусском государственном университете транспорта. Возможность не только заработать, но и попробовать себя в разных профессиях предлагают представители 13 предприятий и кадровых служб города. Вакансии от водителя автобуса и строителя до электрика и инженера. Обязательно официальное оформление. Найти подработку на лето помогут и в других вузах. Главное – желание освоить теоретические знания на практике. А теперь новости наших деловых партнеров. В «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону А1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. «Милковита» в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Милковита. Вкус жизни». Я, Евгений Лошковский. Всего хорошего.

0: реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
2: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8 029 622 69 66.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Сегодня по прогнозам кратковременный дождь ожидается во всех городах вещания Центр ФМ, причем в некоторых регионах вероятна гроза. В Бресте от 16 до 18 градусов тепла, в Гродно плюс 14-16, в Гомеле плюс 20-22. В Витебске и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. В столице сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Вай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Центр FM. Реклама.
1: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

На праздник Купалья, который пройдет в агрогородке Александрия, белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда. 9 поездов региональных линий эконом-класса пустят по маршруту Могилев-Копысь-Могилев и Орша-Копысь-Орша. Также будут ходить поезда межрегиональных линий бизнес-класса Полоцк-Могилев-Полоцк, Копысь-Могилев и Копысь-Орша. Ежегодный праздник Александрия собирает друзей пройдет 11-12 июля в Шкловском районе Могилевской области. Тысячи школьников отдыхают в оздоровительных лагерях по всей стране. Загородные и пришкольные смены открыты. С играми, спортом и новыми друзьями. Перед стартом сезона специалисты проверили все важное. Условия проживания, питание, территории и готовность персонала, чтобы отдых был не только ярким, но и безопасным. В Минске развивается пилотный проект по установке антивандальных контейнеров для сбора отходов стекла. Туда следует бросать бутылки, банки, посуду, битое тарное стекло. Все, что упало в контейнер, уже невозможно достать. Система работает пока в тестовом режиме. В Минске уже установлено около 20 контейнеров нового типа. Скоро их станет больше. Во Фрудинском, в Московском и Октябрьском районах для них уже определены площадки. Какие ошибки допускают водители, оплачивая парковку? Некоторые вводят цифры не регистрационного знака собственной машины, а указанные на информационном стенде в качестве образца. Другие используют в написании номера авто пробелы и тире, хотя это нужно делать сплошной строкой. В обоих случаях деньги переводятся, но в базе данных факт оплаты не отображается, и водитель остается в роли неплательщика. Исправить ситуацию можно, позвонив по номеру 204. А теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону 1-545-02-42. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка био-напиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. «Медуза» и «Рэми» выпустили трек «Silence». Итальянское трио «Медуза» представило новую композицию «Silence» при участии нидерландской певицы Рэми. Релиз состоялся на лейбле Insomniac Records. Это мелодичный хаус-трек о любви, которую невозможно скрыть. Вокалы и фирменное звучание «Медуза» делают композицию подходящей для клубов. Это их третий сингл на этом лейбле с 2021 года. Предыдущий трек «Edge of the World» собрал 10,5 миллионов стримов. «Медуза» продолжает свой мировой тур, а также выступления на фестивалях, включая резиденции в клубах Ибицы и Лас-Вегасе.

0: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Сегодня, по прогнозам, кратковременный дождь ожидается во всех городах вещания Центр ФМ, причем в некоторых регионах, вероятно, гроза. В Бресте от 16 до 18 градусов тепла, в Гродно плюс 14-16, в Гомеле плюс 20-22. В Витебске и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. В столице сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
2: 26 сентября в Минск-арену возвращается с большим сольным концертом легендарный Максим Фадеев, где прозвучат его главные хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Скажите детям». Билеты на сайтах Минск-арены и Ticket.pro 6+.
3: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил американского коллегу с юбилеем, сообщает Белта. Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Праздник тех, кто одевает нацию. В Беларуси день работников легкой промышленности. В отрасли трудится более 80 тысяч человек, в основном женщины. И за их продукцию нашу страну знают и уважают в разных точках земного шара. Их трудом мы пользуемся ежедневно. Обувь, одежда, полотенце и постельное белье. Высокое качество ткани и пошива оценивают на международном уровне. А продукция известна далеко за пределами Беларуси. Предприятия поставляют более чем в 60 стран. Модернизация производств и создание уникальных тканей и моделей в приоритете отрасли. Тихий подвиг, который спасает тысячи жизней. Всемирный день донора крови. С первой процедуры по переливанию прошло более века, и желающих помочь людям, которые оказались в беде, все больше. Каждый день в нашей стране делают донации около 2000 неравнодушных белорусов. Примерно треть из них безвозмездно. Наличие безопасной крови критически важно для оказания помощи в хирургии, онкологии, трансплантологии, при родах, авариях и ЧП. Используют компоненты крови при сложнейших операциях. Одна донация может спасти 4 жизни. Масштабная экспозиция «Путь к победе» Музея Победы в Москве пополнилась двумя редкими и аутентичными экспонатами из Беларуси. На полгода в российскую столицу привезли раритеты из Минского музея истории Великой Отечественной войны. Это одна из лучших поэтических книг писателя Анатолия Острейко «Слуцкий пояс», издана в 43-м в подпольной типографии партизанской бригады имени Чкалова. Еще один раритет – эскизы знамени белорусской бригады народных мстителей «Пламя». Они сделаны из парашютного шелка, покрашенного в красный цвет. Оба образца – творческий поиск наших художников Владимира Суховерхова и Софьи Ли. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону 1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

FM. Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Центр FM.

0: реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Напоминаю, прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня по прогнозам кратковременный дождь ожидается во всех городах вещания Центр ФМ, причем в некоторых регионах вероятна гроза. В Бресте от 16 до 18 градусов тепла, в Гродно плюс 14-16, в Гомеле плюс 20-22. В Витебске и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. В столице сегодня плюс 16-18, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лилия Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: По поручению главы государства Беларусь передала гуманитарный груз во Вьетнам. Это 27 тонн товаров отечественного производства, все самое необходимое. От продуктов питания до постельного белья. Напомню, масштабные наводнения обрушились на центральные районы Вьетнама в ноябре 25-го. Стихия унесла жизни людей, затоплены более 200 тысяч зданий. Серьезный ущерб большая вода нанесла и сельскому хозяйству. Важный груз приняло руководство департамента по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий, а также представителей наиболее пострадавших регионов Вьетнама. Время отдыха и повышенного контроля, свободное время на летних каникулах и отдых без родительского присмотра ежегодно становятся причиной травматизма и даже гибели детей на водоемах, дорогах и при падении из окон. Основная причина таких происшествий – не досмотрел, не убедился в безопасности, оставил на 10 минут без присмотра. Так, открытое окно с москитной сеткой – далеко не гарант того, что ребенок не вытолкнет ее, пытаясь рассмотреть происходящее на улице. Результат там могут стать необратимые последствия. Тоже касается нахождения у водоемов и даже дома, где в доступе могут оказаться спички, зажигалки или опасная домашняя химия. Мало просто объяснять. Взрослым важно быть начеку. Учат правилам и детей. В стране действует республиканская акция «Безопасные каникулы». Поставы официально принимают эстафету культурного главенства. Город стал культурной столицей Беларуси и сделал это громко. Юбилейным 35-м фестивалем звенять цимбалы и гармоник. Аншлаг и рекордные 500 участников. Музыканты, танцоры и мастера со всей страны превратили город в большую концертную площадку. Праздник объединил виртуозов, народных умельцев и артистов из Беларуси, России и Сербии. Сегодня праздник выходит на финишную прямую. На главной сцене идут последние приготовления к финальному гала-концерту. Жюри объявит имена победителей и обладателей главных наград юбилейного фестиваля. Интерактивные площадки, выставки и ряды с традиционной белорусской кухней. Творческая атмосфера в городе сохранится до позднего вечера. Этот фестиваль – очередное доказательство, что народная музыка и культура не имеют границ. В ритме танца в Минске большой летний бал собрал десятки пар у Национальной библиотеки. Шелк в платьях и блеск в глазах. Более 200 человек закружились в танце. Тема «Наследие веков» в программе «Исторические танцы». Богемская полька, подыграс и кадриль. По традиции гранд-марш, пышные бальные платья, шляпки и классические фраки. В изящные па здесь слились не только профессионалы, но и любители. Теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажное. Застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Above and Beyond выпустили сингл Feel the Vibe и компиляцию Anjuna Beats часть 17. Above and Beyond представили новый сингл Feel the Vibe, а также 17-й выпуск сборника Anjuna Beats. Композиция Feel the Vibe является переработкой одноименного хита Axwell 2005 года. Дуэт создал более трансовую и прогрессивную версию классического хаус-трека. Ранее эта версия уже звучала во время мирового тура Bigger Than All of Us. Сборник Anjuna Beats часть 17 включает 35 треков. Он объединяет как давних соавторов лейбла, так и новое поколение артистов. Впервые в истории серии сборник также будет выпущен на виниле.

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-7 месяцев беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется.

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: 26 сентября в Минск-арену возвращается с большим сольным концертом легендарный Максим Фадеев, где прозвучат его главные хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Скажите детям». Билеты на сайтах Минск-арены и Тикет.Про 6+.
0: Белорусский трек.

0: FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Новости.
1: Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил американского коллегу с юбилеем, сообщает Белта. Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Доля товаров отечественного производства на внутреннем рынке страны растет. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В апреле была скорректирована система ценового регулирования. Нововведения способствовали росту продаж белорусских товаров. Больше других прибавили косметика, одежда, легковые автомобили и велосипеды. В министерстве обсуждают дальнейшие шаги по продвижению своей продукции. В частности, в туристические маршруты на системной основе могут включить посещение торгового центра «Перший национальный гандлёвый дом». Слаженность и командная работа. Маневры на полигоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Подготовку проходят командиры бригад разного назначения и родов войск. Это руководители подразделений западного и северо-западного оперативных командований, бригад сил спецопераций, а также офицеры организационно-мобилизационных подразделений 72-го учебного центра и военной академии. Отрабатывают целый спектр навыков: вождение, стрельба из боевых машин, огневая, тактическая, физическая подготовки. Провести свободное время с пользой. В вузах Гомеля начались молодежные ярмарки вакансий. Одна из первых в Белорусском государственном университете транспорта. Возможность не только заработать, но и попробовать себя в разных профессиях предлагают представители 13 предприятий и кадровых служб города. Вакансии от водителя автобуса и строителя до электрика и инженера. Обязательно официальное оформление. Найти подработку на лето помогут и в других вузах. Главное – желание освоить теоретические знания на практике. А теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. Я, Евгений Лошковский, всего хорошего.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

нужно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Does your father know you dance like that?
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
5: Небольшой дождь в понедельник по всей стране. В Гомеле и Могилеве 18 градусов тепла, в остальных городах 15. Сойдет.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

помощника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танце.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Wasting nights.

0: Новости.
1: На праздник Купалья, который пройдет в агрогородке Александрия, белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда. 9 поездов региональных линий эконом-класса пустят по маршруту Могилев-Копысь-Могилев и Орша-Копысь-Орша. Также будут ходить поезда межрегиональных линий бизнес-класса Полоцк-Могилев-Полоцк, Копысь-Могилев и Копысь-Орша. Ежегодный праздник Александрия собирает друзей пройдет 11-12 июля в Шкловском районе Могилевской области. Тысячи школьников отдыхают в оздоровительных лагерях по всей стране. Загородные и пришкольные смены открыты. С играми, спортом и новыми друзьями. Перед стартом сезона специалисты проверили все важное. Условия проживания, питание, территории и готовность персонала, чтобы отдых был не только ярким, но и безопасным. В Минске развивается пилотный проект по установке антивандальных контейнеров для сбора отходов стекла. Туда следует бросать бутылки, банки, посуду, битое тарное стекло. Все, что упало в контейнер, уже невозможно достать. Система работает пока в тестовом режиме. В Минске уже установлено около 20 контейнеров нового типа. Скоро их станет больше. Во Фрудинском, в Московском и Октябрьском районах для них уже определены площадки. Какие ошибки допускают водители, оплачивая парковку? Некоторые вводят цифры не регистрационного знака собственной машины, а указанные на информационном стенде в качестве образца. Другие используют в написании номера авто пробелы и тире, хотя это нужно делать сплошной строкой. В обоих случаях деньги переводятся, но в базе данных факт оплаты не отображается, и водитель остается в роли неплательщика. Исправить ситуацию можно, позвонив по номеру 204. А теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-02-42. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка био-напиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Alessa и One Republic выпустили четвертую совместную работу In Your Eyes. Alessa и группа One Republic в виде Райана Тедера представили долгожданный трек In Your Eyes. Это их четвертая коллаборация за последние 10 лет. Предыдущими совместными работами были If I Lose Myself, Colin, Sebastian Ingrosso и Scars. Трек If I Lose Myself недавно превысил 500 миллионов стримов на известной стриминговой платформе. Новая композиция посвящена темам преданности, любви и судьбы. Энергичная подача Alessa и лирика Тедера сочетаются в ностальгическом, но современном звучании.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Танцевальное радио. Центр FM.
2: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Небольшой дождь в понедельник по всей стране. В Гомеле и Могилеве 18 градусов тепла, в остальных городах 15. Сойдет.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

0: собака@centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Дениса Мысь.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джек Орли, All I Think About. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

Dislike. На центре много интересного, а с каждым днем он прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр ФМ. Такого количества.

Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: центре первого.
1: Прошедшая рабочая неделя в графике главы государства началась с важных внешнеполитических мероприятий. В понедельник в Дворце независимости Александр Лукашенко сначала встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом, затем провел переговоры с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, который посетил Беларусь с официальным визитом. На следующий день состоялась еще одна международная встреча с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Глава государства заявила об интересе к опыту российской стороны во внедрении высоких технологий в сферу судопроизводства. Четверг в президентском графике стал кадровым днем. Новые должностные портфели получили почти два десятка человек, включая руководителей министерств и ведомств, райисполкомов, промпредприятий и дипломаты. Самой громкой новостью стало назначение министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. В завершении недели Александр Лукашенко дал полуторачасовое интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства ответил примерно на два десятка вопросов. Интервью целиком выйдет в эфир вечером 15 июня, но кое-что из разговора уже было опубликовано. Глава государства рассчитывает на завершение в текущем году конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Подписано распоряжение о направлении из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства 3 миллионов 660 тысяч рублей на реставрацию иконостаса Успенского собора Свято-Успенского монастыря в Жировичах и ремонтно-реставрационные работы в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будслове. Глава государства направил приветствие участникам, организаторам и гостям 25-го национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2026». Александр Лукашенко адресовал ряд поздравлений зарубежным лидерам, президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России, а президенту США Дональду Трампу в связи с 80-летием. Поздравление с Днем Независимости также направлено президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси на прошедшей рабочей неделе.
0: В центре первого.

0: Белорусский трек. Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар классик 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Небольшой дождь в понедельник по всей стране. В Гомеле и Могилеве 18 градусов тепла, в остальных городах 15. Сойдет.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

0: это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на Центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.
2: Новый трек.

Авторская редакция. Новости, которые так или иначе касаются прекрасной половины человечества. В Полоцке прошел первый православный форум «Духовная сила белорусской женщины», в котором приняли участие 160 активисток Белорусского союза женщин. Мероприятие объединило представительниц разных профессий и возрастов, которых связывает стремление развиваться и трудиться на благо родного края. Программа форума включала посещение Спаса Ефросиньевского женского монастыря. Участницы побывали на экскурсии и познакомились с его уникальными храмами. Служительницы обители рассказали гостям о подвиге преподобной Ефросиньи Полоцкой, духовной покровительницы Беларуси. Кроме того, участницы насладились органным концертом в Софийском соборе, а затем приняли участие в диалоговой площадке. Многодетные семьи могут досрочно использовать семейный капитал на обучение в вузе или колледже. Для этого нужно обратиться в службу «Одно окно» с заявлением и пакетом документов. Необходимо подготовить паспорт заявителя и обучающегося, решение о назначении. С этого года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. Лучших женщин-руководителей страны определят по результатам республиканского конкурса «Деловые женщины». Инициатива в первую очередь направлена на повышение статуса женщин, добившихся значительных профессиональных успехов и внесших существенный вклад в развитие экономики и социальной сферы как своей организации, так и страны в целом. Конкурс пройдет по трем основным номинациям – «Лучшая бизнес-леди», «Лучший руководитель организации бюджетного сектора» и «Лучший руководитель организации». Организации реального сектора экономики. Новый орден с рабочим названием «Родительская доблесть» планируют учредить в Беларуси. Согласно готовящимся изменениям в законодательство о государственных наградах, орденом планируют отмечать многодетные семьи, пары или родителей-одиночек, воспитавших значительное количество детей, а также семьи, которые вносят большой вклад в укрепление семьи

и служит примером для общества. Помимо ордена «Родительская доблесть» обсуждается введение еще одной формы поощрения – специального нагрудного знака, предназначенного для матерей. Это были новости, которые так или иначе касаются прекрасной половины человечества.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Крис Авангард выпустил последний сингл перед дебютным альбомом. Лондонский продюсер Крис Авангард представил сингл «Rhythm Check» на своем лейбле «Hyper Real». Это последняя композиция перед выходом дебютного одноименного альбома. Ранее были выпущены синглы «Concrete Professional», «Obsessed», «The Other Side», «Down for the Night», «Dale» и «Energy». Новая работа выполнена в более темном клубном звучании с элементами бейс-хауса. Летом Крис Авангард выступит в Бруклине и сыграет совместный сет с Кевин Деври на фестивале ARC. Music.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Белорусский трек.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Небольшой дождь в понедельник по всей стране. В Гомеле и Могилеве 18 градусов тепла, в остальных городах 15. Сойдет.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Новый трек.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский

Добавляйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр

Ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейсджекерс, Вуконг и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Знаю прогнозы погоды. Лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие. Только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Небольшой дождь в понедельник по всей стране. В Гомеле и Могилеве 18 градусов тепла. В остальных городах 15. Сойдет.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».

Новинки эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Алфа-Докс, We Got That, ремикс СРС. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.
2: Новый трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Dirty South выпустил долгожданный трек «Lost to be found». Австралийский продюсер Dirty South представил композицию «Lost to be found», которая впервые прозвучала в осеннем микстейпе «Lane 8» в 2025 году. Это первый релиз артиста на лейбле «This Never Happened» в 26-м. Трек выполнен в стиле «Progressive House». Мелодия развивается постепенно, создавая ощущение движения и освобождения. Лирика оставляет пространство для собственных переживаний слушателя. В социальных сетях Dirty South начал публиковать намеки на возможный новый альбом. Проект также выступит на юбилейном мероприятии лейбла This Never Happened вместе с Lane 8.

Jonas Blue выпустил летний сингл «Girl». Британский продюсер Jonas Blue представил новый трек «Girl» на лейбле «Defected Records».

композиция передает легкую и беззаботную атмосферу. Ностальгический трек с запоминающимся вокальным хуком. Идеально для тех, кто хочет поддержать свое жизнерадостное настроение. Также доступна расширенная версия для клубов и живых выступлений. Джонас Блю отметил, что источником вдохновения послужила французская хаус-музыка начала нулевых. Простые, цепляющие треки, которые поднимают настроение. Слушай,

«Медуза» и «Реми» выпустили трек «Silence». Итальянское трио «Медуза» представило новую композицию «Silence» при участии нидерландской певицы Рейни. Релиз состоялся на лейбле Insomniac Records. Это мелодичный хаус-трек о любви, которую невозможно скрыть. Вокалы и фирменное звучание «Медуза» делают композицию подходящей для клубов. Это их третий сингл на этом лейбле с 2021 года. Предыдущий трек «Edge of the World» собрал 10,5 миллионов стримов. «Медуза» продолжает свой мировой тур, а также выступления на фестивалях, включая резиденции в клубах Ибицы и Лас-Вегасе.

Крис Авангард выпустил последний сингл перед дебютным альбомом. Лондонский продюсер Крис Авангард представил сингл «Rhythm Check» на своем лейбле «Hyper Real». Это последняя композиция перед выходом дебютного одноименного альбома. Ранее были выпущены синглы «Concrete Professional», «Obsessed», «The Other Side», «Down for the Night», «Dale» и «Energy». Новая работа выполнена в более темном клубном звучании с элементами бейс-хауса. Летом Крис Авангард выступит в Бруклине и сыграет совместный сет с Кевин Деври на фестивале ARC. Music.

Above and Beyond выпустили сингл «Feel the Vibe» и компиляцию «Anjuna Beats. Часть 17». Above and Beyond представили новый сингл «Feel the Vibe», а также 17-й выпуск сборника «Anjuna Beats». Композиция «Feel the Vibe» является переработкой одноименного хита «Axwell» 2005 года. Дуэт создал более трансовую и прогрессивную версию классического хаус-трека. Ранее эта версия уже звучала во время мирового тура «Bigger Than All of Us». Сборник «Anjuna Beats. Часть 17» включает 35 треков. Он объединяет как давних соавторов лейбла, так и новое поколение артистов. Впервые в истории серии сборник также будет выпущен на виниле.

Alessa и One Republic выпустили четвертую совместную работу In Your Eyes. Alessa и группа One Republic в виде Райана Тедера представили долгожданный трек In Your Eyes. Это их четвертая коллаборация за последние 10 лет. Предыдущими совместными работами были If I Lose Myself, Colin, Sebastian Ingrosso и Scars. Трек If I Lose Myself недавно превысил 500 миллионов стримов на известной стриминговой платформе. Новая композиция посвящена темам преданности, любви и судьбы. Энергичная подача Alessa и лирика Тедера сочетаются в ностальгическом, но современном звучании.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: Небольшой дождь в понедельник по всей стране. В Гомеле и Могилеве 18 градусов тепла, в остальных городах 15. Сойдет.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был Антон Бай. Пока.

0: Вы слушали радиошоу «Менталити» с Антон Бай. Только на Центр-ФМ.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции.
4: Начало часа представляет букмекерская компания Max Line.
5: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Далее. Эйлок. Контроверсия. На центре.
1: Категория 16+.
2: Controversia Radio Show.
0: Эйлок.
2: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлока. Контроверсия. Спешалитет на танцевальном радио Беларуси. Центр КФМ по воскресеньям в 22:00.
2: Эйлок. Controversia Radio Show. 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

слушаете A-Lag Контроверсия на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: The present. The future.
1: Вы слушаете A-Lag. Контроверсия на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете «Эйлак. Контроверсия» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
0: Вы слушаете «Эйлак. Контроверсия» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
1: Категория 16+.

Lumba, Lumba.

слушаете «Айлак. Контроверсия» на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: И assim a gente encerra mais uma edição.
1: Итак, мы завершаем еще один эпизод «Контроверсия» на Центр FM. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам зашел последний микс. И возвращайтесь к нам на следующей неделе, чтобы снова провести час с лучшей электронной музыкой. Скоро услышимся.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максимом.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 927 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Далее. Групп «Терапия» с «Above and Beyond».
1: Категория 16+.

Трек взят из нового сборника Anjuna Beats, часть 17, который уже вышел. Ремикс Above and Beyond на вечную классику от Axwell, Feel the Wild. Добрый вечер и добро пожаловать на Group Therapy с Above and Beyond здесь, на Центр FM. Я Джонас, я снова за пультом с насыщенным шоу, посвященным выходу нашего нового сборника, который свели Тони, Пава и я. Мы скоро расскажем об этом поподробнее, а также будет новая музыка от Dazzle, Dirty South, Digital Drift и многих других. Поскольку прошло уже 4 шоу в этом месяце, я открою ID-бокс для вас, чтобы вы первыми эксклюзивно прослушали два грядущих еще неизданных релиза на Anjuna Beats. А завершится все гостевым миксом от легендарного британского трио Atlantis, чья культовая песня Fiji получила новое звучание благодаря Оливеру Смиту. А начнем мы с чего-нибудь от Ebenezer. Это как

0: Slow Motion 7 out now on Black Hole. Right, you know what's next.
1: Group Therapy with Above and Beyond. Record of the Week. Record of the Week.
2: Ви на Центр FM в Group Therapy з Above and Beyond. На зборнике от лейбла Анджуна піс час 17, который уже вышел, много новых лиц, и наша запись недели на этой неделе принадлежит одному из них. После первых двух ремиксов на синглы Касабланка, базирующийся на восточном побережье, Кэмерон Мерфи дебютировал на лейбле с оригинальным треком Fragile Shift в рамках серии Rising EP 20 6 месяцев назад. После сингла, вдохновленного межзвездной тематикой, весной он возвращается с настоящей 8-минутной оперой, которая вышла в 17-й части сборника Anjuna Beats. Это Кэмерон с треком Folding

Вы слушаете радиошоу Above and Beyond Group Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Therapies Above and Beyond, и это Джон Грант с треком Hyperstate на Center FM. Как я уже сказал в начале шоу, сборник от Anjuna Beats, часть 17, официально вышел. В него вошла новая музыка от Marsh, Oliver Smith, Darren Tate, Graham, Station to Station и многих других. Это первый за 4 года сборник в формате микса. Первый диск черпает вдохновение из Tribal Progressive House и классического транса, а второй диск прославляет большой фестивальный звук Anjuna. Вы можете зайти на ваш любимый стриминговый сервис и послушать микс после шоу или заглянуть в видео в интернет, где можно посмотреть трехчасовую презентацию Стони и Бава, записанную в туннелях метро в Лондоне на прошлой неделе. Сборник также доступен на CD и впервые на лимитированных винилах. Так что, если хотите физическую копию альбома, вперед! Ну а мы вернемся к музыке с ремиксом от Nordfold на трек Cinnamon Chasers – Memories. Dozen с огромной переработкой трека Because of Art – Circle of Light, а перед этим у нас был Стив с треком Via Balearia – небольшим тизером с его грядущего EP.

Вы слушаете радиошоу Above and Beyond Group Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Dosum there with a huge rework of Because of Ours.
1: Вы в группе «Терапия» с «Above and Beyond» на радио «Центр FM» в танцевальном радио Беларуси. Для того, чтобы ознакомиться с трек-листом сегодняшнего эпизода, заходите на официальный сайт radiocenterfm.by. Трек-лист появится спустя несколько дней после эфира эпизода. А прослушать тот или иной выпуск вы сможете на вашем любимом стриминговом сервисе. За датами турне можно следить на нашем официальном сайте. В ближайшие 10 минут трек из нового альбома «Le Use», а также два неизданных трека, которые скоро выйдут на Anjuni. А пока MXV и Extra Special с треком «Slave to Desire».

Вы слушаете радиошоу «Above and Beyond» Group Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: В одном из треков два очень известных имени. Оставляйте свои догадки в соцсетях Above and Beyond.
1: Leave your guesses on the ABGT socials.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: С Максайном.
2: Диджеи выбирают Беларусь.

0: слушаете Центр FM, и это Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.
1: Welcome to Group Therapy with Above and Beyond.
2: Every week we invite you
0: Вы в Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Каждую неделю мы приглашаем вас выбрать свой любимый трек из шоу в нашей рубрике Push the Button. Нажмем на кнопку. Победитель сегодняшнего вечера – лучший представитель Аргентины Эзекил Ариас. Он занял первое место на этой неделе со своим новым треком «Psychedelia». Спасибо всем, кто голосовал. Вот он на центре.

слушайте радиошоу «Above and Beyond» группы «Терапи» на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу «Above and Beyond» Group Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете радиошоу Above and Beyond Групп Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушайте радиошоу «Above and Beyond» Group Therapy на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: это Digital Drift плавно переходит в наш сегодняшний флешбэк-трек. Ремикс Above and Beyond аналог Heaven на трек Ocean Lab Breaking Ties.
1: Group Therapy with Above and Beyond.
2: Центр FM. Реклама.

пришлось отстраивать ее заново, что и дало жизнь их артистическому имени «Атлантис». Из этой студии вышло так много невероятной музыки. Треки «Voyager 2», «Neurofunk», «Vengeance» и, конечно, «Fiji», которые в свое время заслушивали до дыр Тиесто, Армин Ван Бюрен и мы сами. Их музыка стала для многих людей вратами в транс, и здорово видеть, что они все еще в деле спустя более 25 лет. Не могу дождаться, что они приготовили для нас сегодня. На следующие 30 минут «Атлантис» в групп-терапии на Центр FM с Above and

0: Вы слушаете Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM, и это гостевой микс с Atlantis.
1: Everything we've done is forgiven. Everything.

0: Вы слушали гостевой микс от Atlantis в группе Therapies Above and Beyond на радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Спасибо Джорджу, Полу, Ллойду, что были с нами сегодня вечером. Переработка Оливером Смитом трека «Фиджи» уже вышла. Следите летом за множеством новых переработок на лейбле Анджуна. И спасибо вам, что были с нами. На сегодня у нас все. Если хотите большего, вы можете посмотреть это шоу и все прошлые выпуски на вашей любимой стриминговой платформе. На следующей неделе в горячей диджейской будке будет Тони, чтобы продолжить празднование выхода сборника от Anjuna Beats часть 17 с гостевым миксом от Ронски Спид. А до тех пор увидимся. Пока. Вы слушали группу Therapies Above and Beyond. Категория 16+.
1: Реклама. Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрезана с риском получения убытков.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +370 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs. That's right. Let's go! This is Spinning Sessions.
0: Вы слушаете Spinning Sessions, эксклюзивный обзор свежих релизов от лейбла Spinning Records.

0: Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
4: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
5: Yes, guys, this is Jeremy Fielding.
0: Далее гостевой микс от Jeremy Fielding в радиошоу Spinning Sessions на Центр

Don't you want to smoke? It's not over. It's not over.

0: Вы слушаете гостевой микс в радиошоу Spinning Sessions с Джемми Филди на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Spinning Sessions.

0: biggest DJs. That's right. Spinning Sessions.
1: Вы слушали Spinning Sessions на Центре. Центр FM.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.